Ты мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание. Прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач

и все в слезах. Приду тренироваться, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

уведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Очень много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

хлеба движемся за тем, кто сам слепой, еще пока что

Yandinam, tada ne pakutaika, поставлю в накид, а тебя привет, Сневка. Я за тебя видеть заказывали песни, а я подаю фаваю каповики. Какую-нибудь.

Bangalai. That means Philippines in the face of your name.

Это Пайфифейта. Кофейку принимай, кофелек. От меня.

Вот такая певенька, певенька поводая, поя, да поляту. Фунтик для кофека.

Так, немножко была проблема у меня. Сейчас все нормально. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Диджей Данчо. И мы с Нежным Солнышком будем вставить для вас самые замечательные музыкальные композиции. Вот в это вот время. А я тем временем хочу поставить трек «Супер Жорик Золото».

ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Это был Супер Жорик с его замечательным треком «Золото». А я напоминаю то, что у нас слышат две радиостанции — «Радио Ночь Любви» и «Радио Лидер». И также приветствую всех постоянных радиослушателей, которые к нам присоединились. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь какой-нибудь замечательный трек, а я пока ищу тоже классную композицию.

Это Ивановский, это не мне небо. Плюфаем и наплядаемся.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

Вот такая песня, где небо повыдали. Вот Ивановский и Кенифни. Напоминаю, то я передаю Гевелиус Данто. Принимай. И встав какой-нибудь трек в Амитакине. И в Невкивково закаливай песни свои капфики. А я поставлю их. А лягким временем перенос к Филюденту.

А я тем временем от тебя поставлю замечательный трек. Он будет для нежного солнышка. Трек называется «Только ты» в исполнении исполнительницы любимого. Так что слушаем.

Это был трек «Любимого, только ты» для нежного солнышка. Стиль у них как у проекта Seven Rose, поэтому многие, кому нравится творчество вот так, в таком стиле, я думаю, тоже зашел этот трек. Вот. И ты, нежное солнышко, принимай микрофон и скажи, как тебе данный трек?

Окей, раз ты даешь мне включить трек, тогда вообще без проблем. Сегодня я решил сделать такой, немножко разбавить эфир как раз-таки треками вот в таком вот стиле. Нас с тобой эфир решил разбавить. Вот. Поэтому следующий трек прозвучит для Снежки. Майлен. Точнее, Милен. Румяна красива. Поэтому принимай.

0: Это был трек «Милен», «Румяна красиво». А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, если ты нашла, конечно, музыкальную композицию. Вот. Так что принимай микрофон, нежное солнышко. А я пошел искать классный музыкальный трек.
1: Каповики перефриали тебе Макинальдов. А я пока выключу каповики. Для тебя когда есть Муфи-Пуфи.

Вот такая поводная песня. Муфи-пуфи, миленький мой, который для Дантон. А теперь я передаю тебе микрофончик. Если такую капофигеню нашла, какую заковала Снежка мне. Принимай.

Композицию я понял, какая, но я ее поставлю после твоего трека, то есть сейчас вот я свой трек поставлю, который я хочу поставить тоже для всех. То есть прозвучит он для тебя, нежное солнышко, и для Снежки. Песня Seven Rose, черноплодная рябина. А уже после твоего трека я поставлю тот трек, который заказала Снежка. Я уже понял, о какой песне идет речь, поэтому надеюсь, это тот трек, если я не ошибаюсь. Ну, поставлю, если что, там напишешь. А я пока включаю.

0: Это был Seven Rose, черноплодная рябина. А я пока пошел добавлять трек в плейлист. Он как раз докачался у меня. Передаю слово тебе, нежное солнышко, и скажи, как тебе данный трек от этой группы?
1: Трек супер, мне понравился. Трек Афитов Павлокит Вокалик от Фривки. Юля Маловия Капофикили Плевки. Кого? У кого Плевки? Плевки я не знаю, но клютаю. Принимай.

0: Вот такая пафотная песня. И у меня моё слово «Беляки». Это же кафик при Афневке. А сейчас я передаю микрофончик Гвиру Данту. Принимай.
1: А я хочу выполнить тот заказ, который не смогла ты, нежное солнышко,
0: найти.
1: От Снежки. Я не знаю, правильно я понял трек. Вот, я, к сожалению, не знаю, правильно я понял тот или не тот трек. Ну, надеюсь, если что, напишешь. Надеюсь, тот трек поставлю. Она просила песню про эстонца, но мне попалась только на глаза попалась песня «Забери эстонца с собой». Надеюсь, это та песня. Она вышла очень давно. Ну, классная песня, поэтому ставлю. Надеюсь, это именно ты имел в виду ту песню. Поэтому принимай.

Вот такой вот трек прозвучал от Снежки. Забери эстонца с собою. Ну, по крайней мере, надеюсь, я правильно понял этот трек, потому что мне именно этот трек только пришел на ум. Вот. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай, а я пошел искать еще один музыкальный заказик.

0: Вот такая поводная пифна в океле-бокельнике. Группа Бляво, древневки, бувакани полярик би, от меня ярким временем передалю невероданту, принимай и вставь хороший трек какой-нибудь. Или вокалик, или... А себя кто-нибудь поставь.
1: У меня появился заказик. От Снежки на песню Дмитрий Маликов «Спой мне». Обязательно я эту песню поставлю, я уже ее нашел, поэтому принимай.

Вот такой вот ностальгический трек был от Снежки Заказик. Дмитрий Маликов, спой мне. 94-го года трек, между прочим. Вот. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

I am Crystal Cookie. Bienvenue. Loup. De qui vient mort.

А у меня музыкальный подарок для всех радиослушателей. Группа Каролина. Звездный вечер. Принимайте.

Это была группа Каролина «Звездный вечер». А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

0: Вот такая пифина повторяю. Фуфанов светлекина вифна. А теперь я передаю Гвельта там микрофончик принимай и вставь какую-нибудь каповики.
1: А я тем временем подобрал музыкальный заказ, точнее музыкальный подарочек для Снежки в исполнении Влада Парфирова. Трек называется «Гульнази». Очень классный трек, поэтому Снежка, принимай.
2: Султан, султан, султан, султан. Я люблю Гюльнази, Гюльнази, Гюльнази, Гюльнази. Я не дам тебе свою дочь, дочь, дочь, дочь. Али, Али, Али. Запрягай лошадей, лошадей.

0: Это был трек Влад Парфенов, Гюльназы, для Снежки. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь какой-нибудь замечательный трек. Или, может, у тебя заказы есть. Ну, что-нибудь из этого ставь.
1: Мильного ковиков нету. Поставлю глупально для Флабонгин, для Снежки и для кофейка. Окей, дофини трек принимай.

Вот такая повонтая пепельна, глупая, фляфламоген, а далее у нас совсем тут и ярким временем передаю Гивею Ланту, принимай. А я попряли, как его ангел.

0: Нежное солнышко, поставь от себя пока какой-нибудь трек. Я пока просто ищу музыкальный заказик. Вот, поставь какой-нибудь трек от себя.
1: Реально, мы не принимаем микрофон. Та-дам. Колесо и фары трек.

0: Ставь пока нежное солнышко что-нибудь от себя, потому что я пока подбираю музыкальный заказик.
1: Хорошо, поставлю. А это будет гифи в глиняное небо для тебя. Окей, хороший трек.

Вот такая поводная группа Гифи. Гляни на небо, питала для Данто. Не что принимай, Олаф. А то время совсем тутоки.

Ко мне поступил музыкальный заказик от Снежки. Попросила она поставить песню Максима Фадеева «Гугуша». Я выполняю этот заказ, и уже трек в эфире.

0: Это был трек в исполнении Максима Фадеева «Гугуша». Специально для Снежки она попросила поставить. А я напоминаю то, что вы меня услышите сегодня еще в 22:00, поэтому я с вами на сегодня не прощаюсь. То есть вы меня сегодня обязательно еще вечером услышите. Жду также ваших заявочек. Спасибо всем тем, кто заказывал у меня музыкальные заявки. Вот. И передаю микрофон тебе, нежное солнышко, ставь какой-нибудь замечательный трек.
1: У меня есть заказик Алфавита Горского. А пока я подаю... Лёля Фортунов, и это...

Вот такая повода пепна. И есть у меня вокалик Алфавита Гуфкова. Поет не полюбки, написано маленькие ветры, а и понятия я не знаю. Принимай и фильм до свидания. До новых встреч и фильм по этой песне передаю Гевелю Света Гуфскому и повеляем ему легкого эфирчика и добрых слушателей.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты читаешь Рыбовту, Лена, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Слушай внимательно.

Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги. С вами диджей Светогорский на радиостанции «Лидер». Всем отличное настроение, и я передаю привет из Архангельской области, из поселка Волочка. Всем отличного настроения, а также я передаю привет всему коллективу «Радио Лидер», всем светогорцам, всем волошанам, а также всем тем, кто меня сегодня слушает в прямом эфире. И сегодня я хочу поставить песни замечательной исполнительницы Марины Девятовой. И открывает сегодняшний эфир Марина Девятова, и песня называется «Соловушка».

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении Марины Девятовой. Называется песня «Ах, мамочка». И хочу сказать небольшое объявление для жителей поселка Волжка Архангельской области Конышевского района. 27 мая состоится творческий вечер в Доме культуры. Приходите, пожалуйста. Творческий вечер Александра Петрякова. А также, дорогие радиослушатели, сейчас вы послушаете замечательные песни Марины Девятовой. Итак, «Ах, мамочка», поехали!

А мы продолжаем дальше наш эфир, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский. И сейчас прозвучит песня в исполнении Марины Девятовой «Реченька-речушка». Поехали! Всем отличного настроения и отличного рабочего дня! И, конечно же, хорошей середины недели. Сейчас везде стоит теплая солнечная погода, возможно, кто-то на природе. Можете слушать песни на природе, танцевать под них и зажигать, дорогие радиослушатели. 11 июня в 2 часа дня состоится концерт в Доме культуры города Светогорска, посвященный 20-летию центра «Добро пожаловать». Приходите тем, кто находится в это время в Светогорске. А также приходите 12 числа на стадион городской. Будет праздник «День города». И приезжает Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Вечером будет концертная программа. А также, дорогие радиослушатели, в поселке Волошка состоится концерт Игоря Растеряева. 20 июня стоит программа, поэтому тем, кто сможет, тоже приходите, тоже замечательный исполнитель, автор песни «Комбайнеры», все, которые, кто ее знает, поэтому приходите, будет интересно. Вот такая культурная программа ждет в ближайшее время. А также, дорогие радиослушатели, я передаю привет Даниилу из поезда номер 10, Санкт-Петербург-Архангельск. Я давал ссылочку на наш радиолидер. Передаю ему огромный привет, если он сейчас в рейсе. Хорошего рейса! А давайте сейчас послушаем песню «Зорька алая».

стой. Давай, если есть на свете рай, это Краснодарский край.

0: встретить во Франции, а рядом турецкие птички.
1: Лето и арбалеты, все лагнера подъедут, где-то, где звон монеты, танцуют их там.

Продолжается наш эфир, и у меня, дорогие радиослушатели, заказ от диджея Данчо. Песня Любого Вкуса на песню Заплатки. Также передаю привет Наталье Безукладишной из поселка Волошка. Диджей Зимодор, пользователь Зимогор, пишите свой заказ, с удовольствием приму. А также привет Римме Степановне с первого этажа улицы Апрельская.

дорогие края, провожаю и привет. Вот все ближе они.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Это была реклама наших чартов-партнеров. А сейчас послушаем только ты и я.

Это была Курянова. Бандит. А сейчас послушаем. Будет Майк Вхин, Велина. И еще послушаем Умар Кейн, Ланелли.

это была... Были Михаил, Эвелина и Умар, Кель, Ланелли, Ашен, диджей Аурам. И будет Милин на красной.

это был Милен на красной и диджей Аурн. А сейчас послушаем Илья Гусев, «Миллион», и будет 140 ударов в минуту. Я люблю.

Это была группа 140 ударов в минуту. I love you. И Илья Гусев, миллион. А сейчас послушаем диджей Вайт. И еще будет Женя. Небо — это я.

0: Это был сателлит «Люби». А еще были Женя Юдинова, это я, и диджей Вайт. А сейчас послушаем «Шпион» и MC гостей Снежана. И будет дуэт «Гравитация» шальная. И еще послушаем «Ранетки», «Мальчик мой».
1: Снежана, я люблю тебя больше всего на этой земле. В сердце.

Это была группа ранетки. Мальчик мой, и дуэт «Гравитация», «Весна шальная», и шпион, МС Гости, «Снежана». А сейчас послушаем «Чернильное небо». Карнавал детства. И будут Асамуэль, ты и Анжелика Рута, и Валерий Палаускас. «Вечная любовь». Слушаем.

Анжелика Рута и Валерий Полоускас «Вечная любовь», а Самуэль «Ты» и «Чернильное небо», «Карнавал детства». А сейчас послушаем Сергей Грищук и дуэт «Гравитация». «Хочу я быть с тобою рядом» и будет «Пэлмор Мистика».

Это был Белмор и были дуэт «Гравитация» и Сергей Грищук «Хочу я быть с тобою рядом» и группа «Грейс» «Охранная моя», а с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня слушают. А сегодня эфир ведется пока на Лидере, на Ночи Любви, на Мегамиксе. Скоро к нам присоединится еще одно радио. И вот хочу поприветствовать всех тех слушателей, а еще хочу поприветствовать всех тех, кто нас слушает, в смысле меня слушают, на наших чатах партнеров. И вот что за чаты партнеры вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока песня будет про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrada.
1: Вот и прослушали песню про Тюмень, и я приступаю выполнять ваши заказики. Так что, дорогие наши радиослушатели, жду ваши заказики. Свое личное сообщение, а то присоединится еще одно радио. Не успеете послушать свое личное, так сказать, свои песни, которые вам нравятся. Вот так вот будет вернее сказать. А пока, с радиолидер Вячеслав, я, конечно, тебя как мужик понимаю, что у тебя какая-то неверная попалась. Мне тоже попадались, это ерунда, все, конечно, все пережили. Но у Павла Соколова верная была, понимаешь? Он-то поет верная, а не неверная, как ты заказал. Так что слушай, какая у Павла Соколова была.

Вячеслав, а ведь ты прав оказался. Он, видимо, поет «верная» в кавычках, ведь замуж собралась. Ну ничего, Вячеслав, если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. И обещать выйти замуж – это не значит, что выйти, как и жениться, да? И вообще она, наверное, по пьяни ему обещала, а ведь нетрезвой женщине верить нельзя. Между прочим, многим и трезвым верить нельзя. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок и в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевском.

Да-да. Ну что ж, сказал Сакна Котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе была на счастье спасена.

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Ну а чуть и в всех страшных лапах.

Слово, ваша честь! Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы? Мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучится прямо в дверь.

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Вот так вот, Вячеслав, так что не волнуйся. Да, ты меня убил следующим заказиком, Слава. Возьми меня, говорит, в свой плен. Вот на зачем ты мне там нужен? Принимай.

Вячеслав, а ведь мне на радио Мегамикс подсказали, зачем ты просишься ко мне в плен. В плену, говорят, кормят бесплатно, елки-палки, но ты хитрец. Это Ирчонок мне подсказала с Мегамикс, которая пишет, я, говорит, тебе не верю, Ирчонок, ты не права. Верить вообще никому нельзя, кроме меня. Мне можно. Принимай.

Ну и зря, мне верить можно. Клянусь здоровьем своей дохлой кошки. Ну а сейчас у меня есть заказик, конечно, я его сквозь зубы, но поставлю. Ну получилось-то и вправду же хорошо. Заказик этот у меня будет от Ирины на расстоянии руки.

0: я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: я всем своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в мире.

Вячеслав, ну вот почему ты заказываешь мне мои же песни, но которые неудачно вышли, а? Посмеяться хочешь, что ли? Ну, принимай, здравствуйте, гости.

скрипач, а идыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый.

пишется в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

надо, ай бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои, столик ваш.

Вот такой вот у меня заказик был от Вячеслава. Малинка, сейчас только сбегаю за спичками и сразу же зажгу. Говорит, зажигай. Зажигаем.

Малинка, прямо сейчас заждем. Вот к нам присоединилось радио «Чистый кайф». И там я поймал все-таки Бат-кошечку. Долго-долго думал, что за ник такой Бат-кошка. Сейчас расшифровал это. Кошка, которая принимает БАДы. И у нее, говорит, красивый парфюм, елки-палки. Все, говорит, парфюм, парфюм, да. И вот свой парфюм, пожалуйста, фото в студию. Принимай.

А фото парфюма эта кошка, которая употребляет БАДа, не хочет им все присылать. Да что ты будешь делать? Пишет. Убивать, говорит, меня пора. БАД-кошка в очередь, в очередь. Ты знаешь, какая очередь собралась, которые хотят меня изжить, так сказать, с волнореза. Ну ладно, о плохом не будем, а вот Ирчонок заказала мне белую черемуху. Принимай.

Вот такая белая черепаха у меня была от ерчонка. Ладно, кошку с БАДами я поймал, но у меня еще есть одна должница, малявка. Где-то вот ее нету, никак поймать не могу. Ведь для нее я тоже песню приготовил. Но это когда я ее поймаю, тогда и будет. А пока я вам сон свой расскажу. Как мне приснилась рыбка золотая. Ух ты, елки-палки, аж что-то передернуло меня.

Вот такой вот страшный сон приснился. Гомогласная ядрёна катерышка. Вячеслав, я ничего зря не делаю. Поверь, а то, говорит, зря смеешься. Да не зря, если смешно, всегда смеюсь. Принимай.

Вот такой заказик был у меня от Вячеслава. Малинка пишет: я, говорит, целую тебя, да-да, малинка, целуй меня везде, 18-то мне уже есть, принимай.

Вот так вот у нас целует малинка. Ерчонок, а вот почему ты обманываешь меня? Писала, я, говорит, не пью, я не пью. А сейчас спрашивают, кто тебе сказал? Ты пьяная, что ли, была? Ты же мне и сказала. Принимай.

Да, ночью, говорит, Ирчонок кричит, а я знаю, почему, Ирчонок, ты кричишь ночью. Тебе я приснился, вот от ужаса, от страха ты и кричишь тогда. Крылатые качели, это у меня будет заказик от Виктории, а потом послушаем о любви, а сначала крылатые качели.

Ну, по-моему, прилетели уже крылатые качели, и это был заказик у меня от Малинки. Хотел я вам поставить сейчас песенку о любви, но не могу пройти мимо заказика от Танушки Удачи. Видимо, точно купила себе красную шапочку, и ее прямо прет от красной шапочки. Сейчас какую-то эстонскую придумала. Послушаем.

волку, Юли голосом Рамштайна отвечала волку. Я несла ей пирожки, не судьба, наверное. Хочешь, их тебе продам по 4 евро.

Вот и все, что касается любви. Так, Ирчонок, ты хоть покатаешь меня-то, нет? А то кабриолет я сяду, говорит, туда. Ну что ж, поехали.

Ирчонок, я, говорит, запорожец не сяду. Но у меня был в реале такой случай смешной, да, сейчас расскажу. Работал я тогда ВВД водителем, конечно, и у меня был запорожец. Горбатый еще, наверное, помните такой ЗАЗ-965-й? И вот мы садим двух девчонок в машину, значит, ну, в ментовскую, в милицейскую. И едем, значит, ну, в смысле, ну ладно, сами, наверное, поняли, что мы там делали, шуры-муры, так сказать. Уже ночь. Поехали в гараж, еще по дороге видим, такой запорожец идет, говорит: «О, девчонки, машина классная!» Девки: «Да мы в такую машину да никогда не сядем!» Мы так переглянулись с напарником, думаем: «Ну-ну». Время, значит, второй час ночи, летом было. Подъезжаем к гаражу, стоит Запорожье. Девчонки, высаживайтесь, пересаживайтесь. У них такие удивленные глаза были, но в машину сели, понимаешь? Так что, ребенок, и ты сядешь в машину. А вот малинка, ах, какие ты, ну, наверное, слова говорил, да? Принимай.

Вот такие вот слова говорил и, наверное, обманул негодник. Аннушка, удача заказала мне. Баба говорит, ягодка, а опять это интересно. 45, что ли? Принимай.

Да, за 40, говорит, баба ягодка опять. Только вот вопрос, за 40-то много или немного? Отпустила. И это будет от меня.

Данушка удача, лирические песни. Сам послушал. Скинули песни, я не знал, что за песни, но послушал вместе с вами. Так, Сергей Купин, Аннушка правильно сказала, сколько еще дней рождения будет впереди, конечно, отметим. А отмечать день рождения мы умеем, гулять мы тоже умеем. Вот Малинка заказала мне русскую герлу, что я понял, написано-то не по-нашему. Принимай.

Вот такая Russian Girl была от Малинки. Аннушка, в удачу мы сейчас раскусим. Где она, интересно, домового прячет, в шкафу или под кроватью? Послушаем.

Вот такой вот домовой его, видимо, Аннушка удача прячет. Так, что тут понапищукали? Так, не знаю, что он там понаписал, а девушку в платье и сица я сейчас включу.

Вот так вот мозги пропудрили парню, у него отпало все желание жениться, и осталась она у разбитого корыта. Что ж, малинка, дам я тебе закурить, дам, с ментолом даже, принимай.

Ну тут не одна Аннушка плачет, Сергей Купин тоже страдает от неразделенной любви. Эх ты, кофеек, кофеек, нет у тебя сердца, вместо сердца у тебя гранитный камушек в груди. Это тебе Сергей Купин говорит, так что принимай от него песенку.

Это у нас была Ханна, узкая красавица. Я вижу, она диджей Скиф. Со всеми даже поздоровался. О, какой. Ну, за цветочки вам спасибо. Мне очень приятно. Так, и давайте с вами следующий послушаем. Это у нас будет А-студио и Мин, если это рядом.

И это у нас была группа Студио и Мин, если ты рядом. Так, да, Казиков снова нету. Ну, будем от меня тогда слушать. Так, давайте сразу две. Динара и Элман, Душа, Филатов и Карась. Включи музыку.

Звучали у нас эти две композиции. Я ее нашла, эту композицию. Но она написана на каком-то, ну, как на английском. Таким, как арабским буквами. Поэтому я и не могла ее найти. Что-то у нас Аннушка Удачи что-то плачет. Что случилось? Почему плачем? Так, вижу, к нам присоединился Эдисон. Давно уже не виделись. Приветик, приветик. Я приветствую тебя. Вижу диджей Данчик Котик. Так, Кит присоединился к нам. Я всех приветствую. Я рада всех видеть. Так, пока поставлю один заказ. Это будет у нас от Юляшки. Сергей Абашкин. Серега. Сережа, Сережка.

0: заказик был у нас от Юляшки. Сергей Абашкин, Серега, Сережа, Сережка. Так, следующий тоже от меня будет. Ноунейма. Давай с тобой. По-цыгански.
1: Давай с тобою курить по-цыгански.

Заказик у нас прозвучал от Юляшки, ноунейма. Давай с тобой курить по-цыгански. Следующий заказик у меня будет от диджей Данчо. Сергей Завьялов, я так люблю ее.

Заказик прозвучал. А диджей Данчо, Сергей Завьялов, я так люблю ее. Так, прозвучат следующие два заказика. Хочу... Перед этим я хочу поздороваться. К нам присоединился диджей Никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствую себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и у меня будут заказики. Первый заказик будет у меня от Никто. СГ, делай свое дело. И второй от Юляшки. By India, кто и мод с композицией Шаде. Слушаем.

Позвучали у меня два заказика. Первый был у меня от Никто СГ, делай свое дело. И второй от Юляшки, By India, Torn и Mod Shade. Так, следующий будет у меня два заказика от диджея Данчо, Айгел, Пьяла. И второй от Никто, Серьга, твоя душа.

Так, прозвучали у меня два заказика. Так, это у нас был заказик Диджей Данчо Айгел Паяла. И второй заказик уже был от Никто. Сейга, твоя душа. Так, надо посмотреть еще от кого там заказик. Посмотрим. Так, первый заказик у меня есть. Это будет у меня от Филяшки. Ремзи, аромат дорогой. Так, и второй заказик уже будет у меня. От Никто, Горький, мое электричество.

вдохновению почти не осталось. Вовсе его наружу излила я до капли последней. Но если кто сумеет сделать грубее, попросит, отказать не смогу, отказать не посмею.

Так, вначале мне два заказика от никто. Ой, сначала от Юляшки было МЗ, дорогой, и второй от никто, Горки, мое электричество. Так, следующий тоже от Юляшки, Зой, увези меня, увези.

Заказик у нас позвучал тележки. Зой, увези меня, увези. Так, заказика пока нет, значит, я буду ставить от себя. Давайте послушаем новиночку от Дмитрия Колдуна. Дмитрий Колдун, музыка моя.

И это у нас был Дмитрий Колдун, «Целую другую». Так, готовится у меня заказик, не прилетел. Сейчас добавится, и я его тогда поставлю. Сейчас пока добавляется. Не добавился, что ли? Что-то я не пойму. Попробую еще. Может, на другом надо попробовать сайте.

Все, пока добавляется. Что-то я добавлял, точнее у меня добавлялось и что-то куда-то пропало. Странно. Сейчас посмотрим.

Так, добавил. Так, у меня зак... Вроде добавился и что-то куда-то попал. Странно. А, вот она. Она где-то в другом месте. Так, заказик у меня будет от никто. Осень моей жизни, твоих ладоней нежный шелк. Понимаете?

Заказик у нас прозвучал от Никто. Осень моей жизни, твоих ладоней нежный шелк. Так, давайте. Следующий давайте послушаем. У нас будет Александр My Family, хулиганка.

И это у нас были Александр, My Family, хулиганка. Юляшка, посмотри сообщение в ВК и у Макси. Я тебе написала, а ты мне не отвечаешь. Посмотри. Так, давайте следующий пока послушаем. Это у нас будет Ольга Серебрякова. Так, что-то я где-то ее находила, куда-то она мне делась. Ну, давайте пока послушаем. Сергей Лазарев, Lucky Stranger.

Это у нас был Сергей Лазарев, Lucky Stranger. Давайте послушаем. Будет заказик от Данчо. Добро, мой привет. Просто пиши название и все. Потому что у меня заказиков нету. Я ставлю просто свои, там заказов нету.

получал заказик от DJ Данчо, но почему-то вышел. Это была группа Добро, мой привет. А, вот зашел. С интернетом, наверное, что-то не то. Так, следующий заказик у меня будет от Никто. Лучший шашлыки.

Прозвучал заказик у нас от Никто, лучший с композицией «Шашлыки». Так, давайте вот это послушаем. Нет, ну ладно. Так, что-то мне там прилетело. Угу. Просто надо заранее присылать, чтобы я быстро нашла и поставила. Потому что мне придется опять скачивать. Поэтому надо заранее присылать.

пока скачивается. Я надеюсь, у меня сейчас скачается, и я ее туда поставлю.

Долго. Так. Казик. Это будет у нас от Никто. Вдруг с композицией «Ветер в голове».

Заказик у нас прозвучал от никто, вдруг ветер в голове. Так, и давайте, пока от меня будет свита малая.

Прозвучал у нас заказик от Никто, Мастодон, Воркшоп. Вижу, вы уже уходите. Спасибо, спасибо за пятерочку. За оценочку. Хорошего вам вечера, отличного настроения. Я буду уже в воскресенье. Приходите в воскресенье. Если вы сможете, приходите. Также 20 часов. Пока-пока. Так, давайте с вами пока от меня послушаем какую-нибудь композицию. Так, послушаем, наверное, вот эту давайте пока послушаем. А, нет, она длинная, сейчас, минутку.

Даже не знаю, что поставить. Давайте пока вот это послушаем. Токена зомб, оставайся хорошим.

Это у нас были токены зомб, оставайся хорошим. Так, сейчас я композицию найду. Какую? Так. Что-то я не могу ее найти на 4 минуты. Что-то она у меня была-была. И что-то куда-то делась. А, нашла. Так, будем с вами прощаться, услышимся с вами, получается, на этой неделе, уже воскресенье, в это же время. Если Юляшка сможет, если ей интернет дадут, мы с вами выйдем и вдвоем будем вести этот эфирчик. И, как всегда, всем хорошего вечера. 2 часа поведем, тогда я забыл сказать. 2 часа, как всегда, с вами поведем. И будем принимать ваши заказики и выполнять. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока, звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

И всем привет, дорогие друзья. С вами я, диджей Данчо. И я с вами для того, чтобы выполнять все ваши музыкальные заявочки и ставить классные треки. У меня чуть-чуть, правда, вылетело с сайта, но я сейчас обязательно перезайду. Поэтому пишите мне заявочки в личное сообщение, а я их выполню специально для вас, ваш диджей Данчо. А первый трек, который я поставлю, будет в исполнении Сюзанны Светличная. Трек называется «Ты скажи». Слушай.

Следующий музыкальный трек прозвучит для всех от меня. Прозвучит данный трек. Группа «Русский стиль», а «Вишня красная».

Следующий музыкальный трек попросил поставить меня Андрюха для своей любимой девушки Алины. То есть, Алинка, принимай, песня. Я не нашел именно песню «Танцуй» через Яндекс.Музыку, но попозже попробую через ВК. Сейчас просто у меня немножко проблемы. Нашел я песню этого же исполнителя, называется «Ты моя суперзвезда». Надеюсь, вам эта песня понравится, так что принимай, Алина, от Андрюхи заявочку.

0: Сейчас используется приложение Вовик. Микрофон.
1: Следующий музыкальный трек прозвучит для моего друга Андрюхи. Трек с классным названием в исполнении Сергея Одинцова. Трек называется «Какой я вам алкаш». Принимай, Андрюха.

А теперь мы послушаем мой кавер на Королеву Снежную. Слушаем. И кто знаем, подпевайте.

А теперь, Алина и Андрюха, принимайте от меня еще один музыкальный подарочек. Поехали. Пока я ищу музыкальные заявочки, которые ко мне поступают.

Следующая музыкальная заявочка прозвучит. Попросила поставить. Я так понял, тут ник написано Миленко. Вот так вот именно написано. Ну, по крайней мере, я так прочитал. Не знаю, правильно, нет. Просьба, не судите строго. По запросу, который ты мне прислала название песни, я нашел только трек. Он мне выдает демо. Песенка для друзей. Ну, не знаю, тот ты имел в виду, не тот трек. Почему-то у меня именно только этот трек выдает по запросу, поэтому слушаем.

Следующий музыкальный подарочек прозвучит для Алинки. Песня «Какая же я бабка». Так что принимай, Алина.

Следующий трек прозвучит от меня для всех радиослушателей. Виктор Магеллатов, «Дыши».

Следующий музыкальный подарок прозвучит для Островок 123, то есть для Андрея. Группа поручиков Ржевский. Суп с раками. Принимай, Андрюха.

Следующий музыкальный заказ прозвучит для всех радиослушателей и для всех, кто любит рыбалку. Песня «Рыбацкая» в исполнении Вилли Токарев.

0: страну.
1: Следующий трек прозвучит для всех девушек. Влад Парфиров, «Доченька моя».

в городском саду девочку одну развлекал я песнями, стихами.

Следующий трек прозвучит вновь для нежного солнышка. И это будет трек в исполнении Ильгиз. Трек называется «Милая». Ну, впрочем, это про тебя, поэтому принимай, нежное солнышко, трек тебе.

Следующий музыкальный заказик прозвучит от Андрюхи для Алины. «Не живите с нелюбимыми», группа «Рождество». Принимай, Алина.

Следующий музыкальный трек прозвучит от «Нежного солнышка» специально для Алинки. Тамара Кутидзе. «Докурю и брошу».

0: Следующий музыкальный заказ прозвучит от Алинки для Андрюши. Песня называется «Денег куры не клюют». Принимай.
1: Нас не догонит никто, молодые мы, третьи сутки не спим.

0: Если.
1: Следующий трек прозвучит для всех девушек. Джесс Доурен. Ах, женщины. Добавил его в плейлист. Некоторые треки, которые пытаюсь найти, что-то не хотят скачиваться, видимо. Как всегда, с интернетом траблы какие-то. Но ничего, переживем, как говорится. Трек «Ах, женщины». Слушаем.

следующий трек прозвучит для вас. Снова осень в исполнении Seven Rose. Прозвучит он для всех

Следующая композиция для вас прозвучит в исполнении Увара. Песня «Снег».

Следующий заказ прозвучит от нежного солнышка. Ты у меня просил поставить трек на дискотеку, но он не хочет скачиваться. Не пойму, по какой причине. У меня с интернетом, видимо, какая-то проблема, потому что у меня вообще сегодня что-то треки не хотят скачиваться. Поставлю вместо этого трека Мурат Тхагалегов «Калым». Так что, нежное солнышко, принимай твой заказ для Андрюхи, будет Мурат Тхагалегов «Калым», так как тот трек я пока что скачать что-то не могу. Если сейчас получится, то я поставлю.

0: Следующий трек будет подарочек для Андрюхи. Островок 123. Принимай. Следующий музыкальный заказ.
1: Я сегодня в селе, чуть-чуть навеселе, громко песню пою.

0: Следующий трек прозвучит для только что присоединившегося радиослушателя, для Снежки. Мой кавер на армейскую песню «Девочку не надо слезы лить напрасно». Также я скажу, возможно, если я смогу с телефона перекинуть еще один свой кавер, то будет еще один тебе сюрприз. Того, что я знаю, тебе нравятся каверы мои, поэтому будет...
1: Всем привет!

0: Спасибо.
1: Следующий трек от меня послушаем в моем же исполнении. Дельфиненок. Мой кавер. Принимайте. Тем, кому нравится, принимайте.

Следующий трек прозвучит для Алинки и Андрюхи. Добро, поцелуй. А я напоминаю то, что у меня уже скоро будет готов для вас еще один сюрприз. Так что, скоро услышите.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.

Следующий сюрприз будет от меня для нежного солнышка и Снежки. Сразу скажу, что запись сделана могла быть не очень, но сам трек классный, поэтому... Ну, вы сами все поймете, кто его исполняет, что я вам тут рассказываю. Я уже включаю. Ловите. Нежное солнышко, Снежка. Принимайте.

Ну что, ребят, как вам этот трек? Надеюсь, очень понравился. Я его записывал в том году еще, 15 мая. Вот как раз вот скачал его и решил вам поставить. Надеюсь, вам понравился. Вот, а я включу предпоследний трек на сегодняшний день. Это будет про нас с нежным солнышком. Так что, нежное солнышко, если ты тут, принимай для тебя трек.

Следующий трек, он уже последний, прозвучит от меня. Этот трек будет, называется «Я ухожу» в моем исполнении, а я со всеми прощаюсь. Через 3 дня мы услышимся с вами. Как обычно, в 12 с нежным солнышком и в 22:00 меня одного услышите, но это будет через 3 дня. А я также еще хочу поблагодарить всех радиослушателей, особенно постоянных радиослушателей хочется поблагодарить. Вот, особенно тебя, Снежка, то, что ты зашла хоть и под конец эфира, но все же зашла. Это спасибо тебе огромное. И я включаю последний трек, я ухожу. И всем доброй ночи и пока-пока.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные.

Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

очень гладко. Но, в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно –

или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.